Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Более 350 мероприятий пройдут в Казахстане ко дню Абая. Свыше 1900 ИИ-фильмов из более чем 90 стран поступило на Астана AI Film Фестиваль. В столице отметят День молодежи фестивалем «Жастар Дэй». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Сегодня в Казахстане отмечают День Абая, в рамках которого по всей стране пройдет более 350 культурных, научно-просветительских, образовательных и спортивных мероприятий, передает агентство «Казинформ». Особая программа подготовлена Государственным музеем-заповедником Абая в Семее. Сегодня там откроются выставки «Эпоха Абая. Документы и воспоминания» и «Мир Абая в изобразительном искусстве». Состоятся литературный квест, фестиваль песен Абая и возложение цветов к памятнику «Абай с сыновьями». Тематические проекты также подготовили Национальный музей искусства имени Абылхана Костеева, Национальный центральный музей, музей-заповедники Берель и Тангбала и другие учреждения. Международная программа охватит и Пекин. В культурном центре Казахстана совместно с музеем Цинтай пройдет круглый стол Абай Олотулга, посвященный литературному и философскому наследию мыслителя и продвижению его идей за рубежом. В регионах запланированы айтысы, концерты, спектакли, конкурсы Абай Окулары, поэтические чтения, выставки и образовательные проекты. Свыше 1900 ИИ-фильмов из более чем 90 стран поступило на Астана AI Film Festival. Об этом стало известно на заседании попечительного совета фонда Астана AI Film Festival, передает Казинформ. По информации организаторов, больше всего заявок поступило из США 17%, Индии 10% и Казахстана 8%. Далее следуют Южная Корея и Китай по 5%, Великобритания 4%, Россия и Гонконг по 3%. Организаторы фестиваля сообщили, что широкая география заявок подтверждает растущий интерес профессионального сообщества к новому направлению кинематографа. Искусственный интеллект меняет не только способы создания фильмов, но и саму модель кинопроизводства, отмечают организаторы. Астана AI Film Festival пройдет в Астане с 1 по 3 октября 2026 года в рамках Астана AI Week. В его программе международный конкурс ИИ-фильмов, а также конференция, питчинг проектов, публичные кинопоказы и встречи с ведущими мировыми экспертами в области искусственного интеллекта, кино и цифрового творчества. Тема основного киноконкурса – будущее, в котором стоит жить. Также предусмотрена открытая секция с 5 номинациями. Прием заявок продлится до конца августа. В Астане 12 августа в Международный день молодежи пройдет масштабный open-air фестиваль «Жастар Дэй». Гостей ждут выступления казахстанских артистов, образовательная программа и интерактивные площадки, передает Казправда КИЗ. В образовательной части фестиваля участникам расскажут об искусственном интеллекте, современных технологиях, развитии личностного и профессионального потенциала, гражданской активности и молодежных инициатив. Отдельные выступления будут посвящены направлениям «Заңментертеп» и «Тазак Казахстанца», сообщили в Акимате Астаны. Организаторы отмечают, что «Жастар Дэй» призван поддержать талантливую молодежь и создать площадку для развития творческих и общественных инициатив. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: С вами программа «Территория классики». Пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми мажорлы 4-ші скерцо, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Фагот. Деревянный духовой инструмент. Его изобретателем называют Афранио дель Альбонези из Феррары. Он взял свирели с низким звуком, удлинил, согнул пополам и приделал к ним мех для нагнетания воздуха. В результате получился инструмент с очень мелодичным звуком. Назвали его фаготом. Вообще, прямой перевод с итальянского слова «фагот» – вязанка или кучка дров, приготовленных для костра. В разобранном состоянии фагот действительно напоминает вязанку дров. Несмотря на такое прозаичное название, поэты сравнивали глубокое звучание этого инструмента с речью бога морских глубин. Год рождения фагота – 1539. Чуть позже фагот усовершенствовал Зигмунд Шейцер, мастер из Нюрнберга. Шейцеровский фагот имел значительные преимущества перед своим предшественником. У него была улучшенная система клапанов и отрегулирована звучность каждой ноты. Особо популярен фагот стал в Германии, Франции и Италии. С 17 века он появился в оркестре, чтобы дублировать виолончели, контрабасы и клавесин. Тот фагот, который можно видеть и, разумеется, слышать сегодня, появился в 19 веке. И к этому приложил руку не один талантливый мастер. Жанкур, Бюфе, Крампон, Сакс, Требер, Хеккель, Бем. Все они, каждый в свое время, сделали инструмент чуть лучше. Основная роль фагота – басовый инструмент в оркестре. Очень редко можно услышать соло для фагота. Казалось бы, не очень завидная роль для музыкального инструмента, но на самом деле фагот – это тот маленький штрих, который, может, и не так заметен в звучании огромного оркестра, но без него полнота звукового эффекта без сомнения исчезает. Известный факт, что птицы могут воспроизводить звучание многих музыкальных инструментов. Хотя орнитологи утверждают обратное. Инструменты способны подражать голосам птиц. Не будем оспаривать ни то и ни другое утверждение, а обратимся к фактам. Например, пение австралийской бриллиантовой амадины напоминает звучание гобоя. Белобрюхий зеленый голубь и тигровый астрильт – точь-в-точь флейта. А вот голос лесного казадоя практически невозможно отличить от фагота. –

0: Это был «Фагот» в программе «Радио Классик» Алеп Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Тысячи алматинцев исполнили песни Абая «Под открытым небом». В Казахфильме открылась выставка к 80-летию Минтая Утепбергенова. Креативная ярмарка Алматинской области в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В преддверии Дня Абая в Алматы прошел культурный вечер, посвященный наследию великого поэта и просветителя. На сцене под открытым небом тысячи зрителей посмотрели документальный фильм «Алгашкы китап», а затем стали участниками музыкально-поэтической и концертной программы, передает Алматы ТВ. Документальный фильм «Алгашкы китап» рассказывает об истории выхода в свет первого сборника произведений Абая. Авторы рассказывают, как произведения Абая были собраны и подготовлены к печати, кто участвовал в издании книги, почему она вышла именно в Санкт-Петербурге и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее публикации. После показа состоялась музыкально-поэтическая программа, организованная Управлением культуры Алматы. Завершился вечер совместным исполнением песен Абая «Под открытым небом». К артистам присоединились более тысячи зрителей. На киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова открылась выставка «Унир Тарлана», посвященная 80-летию заслуженного артиста Казахстана, кавалера ордена «Курмет», киноактера, историка-коллекционера Ментая Утепбергенова, сообщает «Казправда Кизе». Экспозиция знакомит посетителей с творческим наследием артиста и с историей становления и развития отечественного кинематографа. Основу выставки составили материалы из фондов киномузея Ментая Утепбергенова, уникального собрания, сформированного

0: Изделия, изделия из дерева и кожи, национальный текстиль, одежда и аксессуары, сармак, сумки, кошельки, ремни, сувенирная продукция, декоративные панно и произведения изобразительного искусства. Кроме того, программа включала интерактивные мастер-классы по ювелирному искусству, обработке войлока и шерсти, керамике, работе с деревом и кожей, традиционному орнаменту и изготовлению музыкальных инструментов. Также состоялись презентация проекта Алматы облысы «Дастюрмен Креатив» и концертная программа «Унирлиулки», объединившая традиционное музыкальное и исполнительское искусство, фольклор и современные творческие коллективы региона. Напомним, «Креатив Аймак» направлен на продвижение региональных креаторов, расширение каналов реализации их продукции и создание условий для коммерциализации творческого труда. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.